0: Дай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: маршрут во всех магазинах страны.
1: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Крут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главные события этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб. Амирчик. Бегиш. Мирбек Атабеков. Акха. Джаман Т. Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан, сүйүктүү угармандар, кандайсыздар? Оле-оле деп туруп, оле-оле деп уктап аткан мезгилде Танкылаевдагы өзүнүн иштин баштайлы деп келип калдык эми.
2: Все верно, да, всем доброе утро, дорогие наши радиослушатели. С вами утренний лайф, как всегда, у микрофона Асхат и Диана, и мы готовы тут как тут 3 часа с вами проводить вместе. Да не просто так, насыщенно, по-настоящему тепло, весело, и для того, чтобы ваш сегодняшний день, хотя бы начался, да, с хорошего настроения.
1: 7.07. Ушты нерселер сен жакшы көрчөлүң, Диана? Жакшы көрчөсүң, Бул, мына 7.07. Мына сен үчүн, сага окшогондор үчүн. Ойгонуңуздар, туруңуздар, достор. 19 июнь күнгө жума, алдыдагы 2 эс алуу күндү эске алганда кантип сүйүнбөйсүң, кантип кубанбайсың дейм да.
2: Кстати, сегодня синоптики говорят, что будет пасмурно вечером. Возможно, пойдет дождик, а возможно и не пойдет. Но тем не менее, тоже имейте в виду, да? Будет не настолько жарко, как в прошлые деньки. Я думаю, тоже это не может нас не порадовать. Помимо этого, еще и в скором времени будет автомонитор, там, где Наскат расскажет про все дорожные события. И многие улицы, оказывается, сейчас закрыты, да?
1: Ова, ремонт 4-й жиллык тармагынын сезондук ремонт иштерине байланыштуу көп жолдор жабык болот. Ал тууралуу угармандар сиздерден дагы маалымат күтөлү. Балким сиздин аймакта, сиздин райондо дагы ушундай бир жол жабуу, же тескерисинче буга чейин жабылып турган жолдордун ачылышы болгон болсо, ал жөнүндө кабар берип коюңуз. А биз болсо эмне кылабыз? 3 сааттык ишибизди баштайбыз адаттагыдай жакшы ыр менен.
2: Просыпаемся вместе с нами. Всем доброе утро.
0: Утренний лайф. Заряжайся и поехали! Утренний лайф на Авторадио!

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызско-китайская граница будет временно закрыта. Об этом сообщает погранслужба. Пункт пропуска Иркештам автодорожный приостановил работу с 18 июня с 22.00 по бишкекскому времени. КПП Торугарт автодорожный будет закрыт 19 июня. Пропуск граждан, транспорта и грузов возобновится 20 июня с 8 утра. А меры связаны с праздником драконьих лодок в Китае. В Бишкек до конца года поставят 625 новых автобусов малого класса. Об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, транспорт будет работать преимущественно в жилмассивах и на узких улицах. Договор с поставщиком планируется подписать на этой неделе. Новые автобусы оснастят кондиционерами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Техника будет поступать поэтапно по мере изготовления на заводах. Ну а финансирование ведется за счет средств стабилизационного фонда. В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Самойленко открыли многофункциональную площадку. По данным мэрии, на территории обустроены мини-футбольное и баскетбольное поле, воркаут-зона и детские игровые площадки. Также установлены системы наружного освещения, проложены беговые дорожки и уложено резиновое покрытие. Проект финансирования за счет средств местного бюджета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына. И казахский тенге 18 тынов. К этому часу все. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт — ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 19 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 29 градусов тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт». Надежный аккумулятор. Уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Деятельность лицензирована.
6: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
9: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
5: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия МБКР номер 014.

0: «Утренний лайф» на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Доброе утро всем! На часах уже новый час, а точнее на второй, да, на 8.07. Значит, мы продолжаем заряжать этот день хорошим настроением. И, конечно же, готовы с вами еще 2 часа провести так же весело, насыщенно. С вами Аскат и Диана, это «Утренний лайф».
2: Бардыңыздарға салам айталы. Анан біздің қатарға қошылуға чақырауыз, достар. Анкене сіздер күткен байгелі ойындар, сіздер ұтып алсам кейін, ұшыны мен қачан ұтам деп жүрген белектер, дәл ұшыл сағаттан баштап сіздер үшін қо, бұйырса.
1: Да, все верно. Предлагаю всем, точнее советую, да, всем сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. При помощи этого номера на скором времени мы с вами поиграем, мы с вами спишемся и будем еще ближе друг к другу. Что же вас ждет? Вас ждут прекрасные игры с чудесными подарками. Помимо этого, будут полезные рубрики, такие как автомонитор. В скором времени обязательно вам расскажем про вседорожные ситуации. Новости будут актуальны, прогноз погоды и, конечно же, гороскоп любовный.
2: Аурай, демекче, бүгін сейлдеу күні деп отпадың біле жаңа? Сырттағы аурайын қарасың, емі атайын, шул сейлдеуге лайықты аурай болу атауы деймін, да?
1: Я вчера попросила еще.
2: Кеше планталған нәрсе, да?
1: Чтобы заранее все было так.
2: Сырта сонына орайы, Авторадионың толқында таңғы лайф, мақты музыкалар жана Диана саны өткен бардық. Сізге керектігі нәрсенің бардығы алдыда көтөт. Мұның бары не үшін? Берілі мақсат пенен де тұрау, ормандардың маңайын көтеру.
1: Обязательно, обязательно.
2: Ұйқысын ашу. Жаңа айтатқы ертең менен барын тұрғызғандан кімдер десе, өз ұқтаған адам барын тұрғызады дейді. Өз ұқтауайлы елдерді тұрғылай деп отырдық шай бізі.
1: Ну, знаете, друзья, я вот утром зашла сюда в студию, Асхат сидел веселый, с улыбкой, а сейчас уже немного улыбка пропадает с его лица. Я спрашиваю, что случилось? Он говорит, слушатели не пишут. Друзья, напишите, пожалуйста, чтобы Асхат еще раз улыбнулся. 0709-118-118.
2: Келді-келді, ұшырашқан бұдақты. Ұшырашқан ұғармандарыз бар кен, құтман таң дейді. Чындығында ешікті сонына барай дептір. Мұна ұшыл нәрсені бамдап, ұшыл нәрсені туйып, білгендің өзі қандай сон дейім да?
1: Мне нравится, когда Аскат на ходу переводит сообщение от вас, друзья, на кыргызский язык. Молодец. Да, на самом деле на улице прекрасная погода. Можете, знаете, вот так же легко одеться. И даже можете до работы, возможно, если время позволяет, да, пройтись пешочком. Почему бы нет? Почему нет, да? Ну, действительно, потому что сегодня день прогулок.
2: Ауа. Құтпантан Асқат дейді әбір ұғарманыз. Бүгін екен біз барбыз деген ұғарманыз бар кен бұл жақта. Бар екенсің ұйру о?
1: Не, ұшын тұрсыңар е?
2: Жан-жан-жан-жан-жан ол көтері құйбет біліңен. Қананда, сіздер дағы көп көттір бөйлі. Алдыда байгелі ойыныз башталады. WhatsApp номер 0709-118-118 жазып жаттап тұрмыз. Кеттік балдыға.
1: Жүрі өдік.

0: Нейрофакты.
1: Как всегда, мы для вас подготовили подарочки, и у нас уже готовы, кстати, факты, да? Сертификаты, друзья, для вас подготовили от Асулмед. Асулмед – это центр красоты для оздоровления для женщин. Есть у них фитобочка, которая помогает похудеть. Также у них можете пройти кавитацию, еще

0: оле, оле, оле.
1: Кыргызстан вперед. Осып болобу?
0: Азыр элдин бары Орто Азиянын бардыгы Өзбекстан болуп атат. Өзбек тугандарыбыз дүйнөлүк чемпионатка чыгып, болгондо дагы бир гол киргизишип, мындай болот го жана катышуу өзү сыймык болгон жагдай болот го. Менимче өзбек тугандардыкы ушундай жагдай. Алар утса да.
1: Что такие новости?
0: Койчу.
1: Да.
0: Бакай менен көрүк сүйлөшсөң.
1: Про спорт он именно расскажет, да?
0: Достор, фактыларыбыздын темасы сизге түшүнүктүү болуш керек. Болду болуш керек. Эми шарты жок жөнөкөй эки факт айтабыз. Бирөөсү жалган, бирөөсү туура. Кайсынысы туура, кайсынысы жалган экен, бизге WhatsApp'ка ажыратып берип коюңуз. 0709 118 118. Канчанчы туура жоопко белек берели бүгүн?
1: 3-үнчү.
0: 3-үнчү. Болду, болду. 3 адамдын ою, демек коомдун ою дечи беле?
1: Да, я тоже так думаю. Как вы уже поняли, друзья, сегодня с вами поговорим про футбол, делаем радиоприемники погромче, готовим свои WhatsApp, телефоны, да, готовим свои, открываем приложение WhatsApp 0709-118-118, это наш номер, именно туда вам необходимо написать, где реально существующий факт, а где выдумки искусственного интеллекта. И третий, кто даст нам верный ответ, в скором времени посетит спа-центр Асылмет. Итак, слушаем
2: факт
1: внимательно.
2: Факт номер один.
1: Первая футбольная ассоциация была создана в Англии.
2: Факт номер два.
1: Пенальти назначается, когда игрок заработал и красную, и желтую карточку, друзья. 0709-118-118. Именно туда вам необходимо отправлять свои ответы. А через пару мгновений мы определим уже нашего очередного победителя.
2: Нейрофакты.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызско-китайская граница будет временно закрыта. Об этом сообщает погранслужба. Пункт пропуска Иркештам автодорожный приостановил работу с 18 июня с 22.00 по бишкекскому времени. КПП Торугарт автодорожный будет закрыт 19 июня. Пропуск граждан, транспорта и грузов возобновится 20 июня с 8 утра. А меры связаны с праздником драконьих лодок в Китае. В Бишкек до конца года поставят 625 новых автобусов малого класса. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, транспорт будет работать преимущественно в жилмассивах и на узких улицах. Договор с поставщиком планируется подписать на этой неделе. Новые автобусы оснастят кондиционерами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Техника будет поступать поэтапно по мере изготовления на заводах. Ну а финансирование ведется за счет средств стабилизационного фонда. В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Самойленко открыли многофункциональную площадку. По данным мэрии, на территории обустроены мини-футбольное и баскетбольное поле, воркаут-зона и детские игровые площадки. Также установлены системы наружного освещения, проложены беговые дорожки и уложено резиновое покрытие. Проект финансирования за счет средств местного бюджета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. К этому часу все. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткенчи.
2: Сметана и зелень божественно!
3: Это пицца!
2: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жандан.
1: Оо, бардыгыбыз бирдейбиз, бирок кээ бир угармандар, кээ бир адамдар алдыга ушунчалык умтулат, кантип башкалардан озуп кеткенин өзү дагы билбей калып болуш керек, э? Мисалы үчүн бүгүн көп бизге көптөгөн билдирүүлөр келди, жооптор келди, туурасы туура эмеси, анан биз үчүнчүсүн тандап туруп
2: До этого мы вам прочитали факты, связанные с футболом, да? И ответ, друзья, первый факт – правда, второй – неправда. Конечно же, первая футбольная ассоциация была создана в Англии, а вот пенальти – это совсем не тогда дается, когда у человека уже есть и красная, и желтая карточка. Да, пенальти назначается за нарушение правил в собственной штрафной площади, друзья. Имейте в виду, те, кто не знал. Но те, которые нам ответили, не верно, их совсем мало. В основном дали нам правильные ответы. И третьим из них оказался Мирлан. Да, на абонентский номер заканчивается 9.02. Мы тебя поздравляем. А в скором времени можешь порадовать своего любимого человека. Возможно, маму, да? А возможно, вторую половинку. Возможно, дочку, кто знает. В общем и в целом, мы дарим тебе сертификат в СПА-центр «Асылмед».
1: 8 саат 40 мүнөт, а биз дароо кийинки байгелүү оюнга башпак аткенбиз. Кеттик андамыз, э?
3: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: Деп аталат оюн, белгилүү орус шаарлардын үзүндүсүн угузабыз, а сиз болсо ошол уккан саптарыңызды эле кыргызча кылып өзүңүздүн котормоңузду бизге жөнөтүшүңүз керек. Дагы да болсо WhatsApp номер жардамга келет сизге 0709 118 118.
2: Для вас подготовили целых два блока вкусного, такого бодрящего сока, да, от компании WeFruit. WeFruit от торговой марки «Вкусного», друзья. Уникальный тропический климат позволяет фруктам приобретать настоящий спелый вкус и наслаждение от соков качественных производителей государственного завода, друзья. Вьетнам, ну, действительно удивительная страна. Есть такие вкусы, как манго, ананас, апельсин, коктейль из тропических фруктов, мангустин, маракуйя и личи. Если вы хотите освежиться, да, в такую жаркую летнюю погоду, не только один день, а несколько дней, друзья, потому что мы дарим целых два блока, то сохраняйте наш WhatsApp номер 0709-118-118 и готовьтесь переводить текст с русского на кыргызский.
1: Аны мисе, тапшырманы кон коюп угабыз, мага окшоп эмне дейт деп калгандар үчүн Диана өзүң айтып коесуң да,
2: э? Ырдап берем го.
1: Кара сөз менен түшүндүрүп коесуң, э? Аны мисе, тапшырма мына мындай, достор.

0: Вот так вот. Ну, знаешь, из-за того, что там затянутые идут, как будто, ну, достаточно длинный, да, отрывок. Но на самом деле всего 3 строчки. И небо пронзит гроза, как только твои глаза потянут меня назад. 0709-118-118. Переводите именно этот отрывок на кыргызский язык. И далее у вас есть уникальная возможность для того, чтобы попробовать вкусные напитки от Вкусного.
1: Сен жок болсаң эмне кылмакмын дейм да. Мен азыр кырдан дегенмен эки эле сөздү угуп турмун да. Грозаны угуп турмун, анан назад дегенди угуп турмун го, болду.
0: Кантип которосуң ошондо?
1: Гроза чагылган. Назад артка.
0: Бол. Чагылган артка деп кой өттү.
1: Ушинтип эле коймок экенмин да.
0: Бирок тилекке каршы сага сок бербегиз.
1: Эх достор, эми мүмкүнчүлүк утуп алуу мүмкүнчүлүгү сизде болсун. Алдыда жыйынтык чыгарабыз, варианттарды узатыңыздар.
0: Ооба, күтөбүз достор, уялбайбыз, тартынбайбыз.
2: Кручу, верчу!

0: Балким, балким, бизда кайык менен жүргөндө мунчалык таңкы тыгындарга калбайт белек деген суроо пайда болот экен, достор. Алдыда автомонитор сиздерди күтөт.
1: Автомонитор.
0: Ооба, достор, 8:46 мүнөт. Борборубуздун жолдорунда жылдык тармагынын ремонт иштерине байланыштуу бир топ көчөлөр жабык болуп, тыгындар болуп аткан кезде мына ушул теманы Улай Жибек жолундагы Жаш Гвардия бульвары менен Кесилиш аймагындагы оңдоп түзөө иштерге байланыштуу дагы бир кесилишке кыскырган экен. Ошого байланыштуу ал жакта дагы да тыгын көбөйөт. Маршрутуңузду алдын ала пландап алыңыз. Жана ушундай эле тыгын Чүй проспектиси менен Турузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. Жолдо жүрүп бараткандар, жолуңар шыдыр болсун. Эң башкысы, көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 19 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 29 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
5: Реклама на Авторадио. 0

0: Автотур.
1: Дал өзі болғандыдағы финал достар Таңқы Лайфтың 3-ші сатына қош келіңіздер. Жұма күн барыз күттік бұл күнді. Анкене ормандар арасында жиынтықты шығарып тұрып, Қытайға оқуға сертификаттардың есін анықтайбыз.
2: Ну что, друзья, доброе утро продолжается. На календаре 19 июня, за окном лето, в эфире уже у нас стартует третий час нашего утреннего эфира, утренний лайв. Да, да, Аскат правильно подметил, сегодня пятница, значит, мы сегодня поиграем с финальным нашим игроком, да, и определим трех наших победителей. Друзья, речь идет об EMS Академии. EMS Академия — это надежная международная образовательная компания. У них есть подготовка к IELTS, к TOEFL, помощь с поступлением, сопровождением студентов. И все это вместе с EMS Академией. EMS Академия – ваш шаг к успешному будущему.
1: Достар, WhatsApp номер 0709-118-118. Қана бүгін шығынып тұрып, Қытайға барғым келеді деп жаза қалыңыз. Хочу в Китай деңіз. Бәлкім сіз менен байланысып қалышыңыз толық мүмкін. Білмеймін, жаңағы бір нәрсенің ең ақырқысын алғанда бақытлы екенсің деп қойдық. Бәлкім бүгінгі ойындың ақырқы қатысушысы болып, дағы бірі бақытлы болушы толық мүмкін де алды да.
2: Бірақ ошондо мен өтпей қалған адам бақытсыз болып қалады.
1: Жоқ, мен білбей. Барын эле бактылуу ал дейсиң, бирок сертификатыбыз үч эле болот бай көздүк. А бирок достор, оңой эмес сертификаттар. Биринчи орун $500, экинчи орун $400, үчүнчү орун $300. Бул Кытайда билим алууга жардамга келе турган сертификаттар.
2: Да, правила игры очень даже простые, друзья. Вам необходимо сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда написать «Хочу в Китай», «Китайга баргым келет». И далее ждать звонка от нас. Одного счастливчика мы выберем со скатом, поиграем в игру в автотур. И ваша задача будет за 30 секунд как можно больше слов назвать, ну, касаемо вашей темы. Да? А тему мы зададим, конечно, немножко позже, друзья. Три места, скидочные места для обучения в Китае. $500, $400 и $300, друзья. Вот такие вот прекрасные подарочки мы для вас подготовили. И сегодня уже, как я уже ранее упоминала, определим трех наших победителей. Всем желаем удачи, от всех ждем волшебные фразы.

0: Автотур.
1: 9:20 минут, достор. Кананда ойнобуз башталды. Бир угарманыбызга байланышка чыктык. Ойын кандай болот экен? Эми бардыгыбыз түз эфирде күбө бололу.
2: На часах 9:20. Это значит, что самое время поиграть с очередным нашим, ну, надеюсь, да, будущим победителем. Отправить уже в Китай. А мы уже дозвонились до Алины. Алина, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Как настроение?
3: Хорошее, большое спасибо.
2: Ой, ну здорово. Самое главное, хорошее настроение. Очень сильно надеюсь, что мы со Скатом сделаем твое настроение еще лучше, потому что для тебя мы подготовили сертификаты на имена ТМС Академии. И также подготовили тему. Даем тебе 30 секунд времени. За это время тебе необходимо назвать как можно больше слов на тему. И если больше, чем больше слов называешь, тем больше баллов ты набираешь. А чем больше баллов у тебя, тем ближе становишься к победе. Тебе все понятно?
3: Вау, да, отлично.
1: Ну, кандай, бир айтканда түшүнүп калган айымдар, кандай зачем? Кананда, Дена, тема найталы, 30 секунд таймер.
2: 30 секунд есть, да, все верно. А, Алина, скажи, пожалуйста, ты водишь машину?
3: Нет.
2: Нет, да, ну я очень сильно надеюсь, что ты сегодняшней темой справишься, потому что тема твоя – автомобильные запчасти. Поехали!
3: Так, подшипники, мотор, руль, газ, тормоз, бампер, бензонасос,
2: засчитаем.
3: Антенна, ароматизатор, аккумулятор, вентилятор, сумка. Так. Что еще есть?
2: Стоп! 30 секунд твои прошли. Алин, знаешь, такое чувство, как будто ты водишь машину, потому что, ну, неплохой результат. Да. 8 баллов, ты большая молодец. Но, знаешь, мы не засчитали ароматизатор.
3: Ага, все.
2: Ну, у тебя, тем не менее, 8 баллов, это очень даже неплохой результат. Ты большая молодец.
1: О, рахматыбызды айталы. Жаңычылдык ачылыш үчүн рахмат айталы. Ароматизаторду ким эле тетке кошуп атыптыр? Айымдар эле кошуп атыптыр.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Кыргызско-китайская граница будет временно закрыта. Об этом сообщает погранслужба. Пункт пропуска Иркештам автодорожный приостановил работу с 18 июня с 22.00 по бишкекскому времени. КПП Торугарт автодорожный будет закрыт 19 июня. Пропуск граждан, транспорта и грузов возобновится 20 июня с 8 утра. А меры связаны с праздником драконьих лодок в Китае. В Бишкек до конца года поставят 625 новых автобусов малого класса. Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев. По его словам, транспорт будет работать преимущественно в жилмассивах и на узких улицах. Договор с поставщиком планируется подписать на этой неделе. Новые автобусы оснастят кондиционерами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Техника будет поступать поэтапно по мере изготовления на заводах. Ну а финансирование ведется за счет средств стабилизационного фонда. В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Самойленко открыли многофункциональную площадку. По данным мэрии, на территории обустроены мини-футбольное и баскетбольное поле, воркаут-зона и детские игровые площадки. Также установлены системы наружного освещения, проложены беговые дорожки и уложено резиновое покрытие. Проект финансирования за счет средств местного бюджета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. К этому часу все. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Автомонитор.
1: 9 сағат 42 минут. Автомонитор. Борборуздун жолдорундагы жагдайга башпагабыз. Буга чейин жөн эле кесилиштерди айтып тыгын десек, эми тыгындардын узактыгына жараша дагы бөлүп калат окшойбуз достор. Азыркы учурда Лев Толстой көчөсү, Ибраимов көчөсүнүн аймагынан баштап, элестетиңиздер, Жаш гвардия бульварына чейинки дээрлик ар бир кесилиште тыгын болуп аткан экен. Колдон келсе бул жака түшпөй эле койгондор айдоочулар туура болот окшойт. Жана ошондой эле тыгын Токтогул жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. А сиз кайсыл жактасыз, ал жакта жагдай кандай, кабарлап коюңуз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 19 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 29 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines», соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Экөөбүз эле мындай карасак кошуна сыяктуу экенбиз э, Диана, э?
1: Эмнеге?
0: Жанашып отурабыз. Кошуна да эле.
1: Энден мен туз сахар сурабайм го. Кошунулар бири бирине жардам беришет го, ушинтип беришип.
0: Сен суратпай эле ал дейсиң го, мен ушу сен бир күн сүтүңдү ичейин деп жүрдүм эле да.
1: Кстати, да.
0: Өткөндө сүт таппай койдум бул жактан. Анан муздаткычта билдим, ушул жерде бир Диананын сүтү болчу эле деп ачсам, ошол күнү жок десең.
1: Сыртка чыгып ой саап келгенсиз эле айтасың да. Жок туугандар, ойлобоңуздар. Кадимкидей эле дүкөнгө барып эртең менен таң атпай бияктан сүт алып, анан кийин сүттөп чай ичкенди, же болбосо какао, же болбосо кофе ичкенди мен жактырам да.
0: Мен кофени мындай курак сүт менен иче берем да, анан Диана мага дайым айтат да, моо сүттөн куюп ичсең, моо сүттөн куюп ичсең деп. Ошонусун так көрүндө осо элекмин да, бир күн ошону ичип көрбөсөм.
1: Я не против, конечно, я человек не жадный, так что...
0: Но кошмар, так что вот так.
1: Да, все верно. Друзья, вот и подошло к концу наше пятничное утро. Кажется, вот недавно только мы с вами встречали новый день, да, а уже впереди будем ждать грядущие выходные дни. Но, тем не менее, я хочу напомнить вам одну прекрасную новость. Хочу рассказать про EMS Академию. Это международная компания, которая открывает двери в мир образования. Компания помогает студентам поступать в университеты Европы, США и Азии, а также предлагают языковые курсы и образовательные программы. Новые знания, новые страны и новые возможности. Все это вместе с EMS Академией. До этого мы уже обрадовали целые 3 недели, да, мы играли в автотуры. Обрадовали многих наших слушателей. Некоторые пошли учить китайский язык, некоторые английский язык. Некоторые вот в скором времени отправятся в Китай.
0: Окуганга. Эми чет өлкөдө болобу, бул жакта болобу, иш кылып окуйлучу, окуйлу,
1: билим алалы,
0: билимдүү болобу. Билимдүү адамга дүйнө жарык деп атпайбы?
1: Эң туура сөздөр. Я также хочу напомнить, что можете заглянуть к нам на Instagram, страничку Авторадио Киджи. Там все интересные посты, публикации, сторисы и, в общем, в целом много полезной информации. Помимо этого, вы можете нас послушать онлайн. Также есть записи со встречи с нашими гостями, да, на Авторадио Киджи или Азия ФМ. Welcome в наши удобные сайты.
0: Алдыдагы эсалуу күндөр жогорку деңгээлде өтсүн деп, кайрадан дүйшөмбүгө чейин деп коштошолу. Таңкалаев менен бирге болгон ар бириңиздерге рахмат.
1: Всем веселой пятницы, всем до следующей недели.
2: Утренний лайф. Заряжайся и поехали! Утренний лайф на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Кыргызско-китайская граница будет временно закрыта. Об этом сообщает погранслужба. Пункт пропуска Иркештам автодорожный приостановил работу с 18 июня с 22.00 по бишкекскому времени. КПП «Торугард» автодорожный будет закрыт 19 июня. Пропуск граждан, транспорта и грузов возобновится 20 июня с 8 утра. А меры связаны с праздником драконьих лодок в Китае. В Бишкек до конца года поставят 625 новых автобусов малого класса. Об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, транспорт будет работать преимущественно в жилмассивах и на узких улицах. Договор с поставщиком планируется подписать на этой неделе. Новые автобусы оснастят кондиционерами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Техника будет поступать поэтапно по мере изготовления на заводах. Ну а финансирование ведется за счет средств стабилизационного фонда. В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Самойленко открыли многофункциональную площадку. По данным мэрии, на территории обустроены мини-футбольное и баскетбольное поле, воркаут-зона и детские игровые площадки. Также установлены системы наружного освещения, проложены беговые дорожки и уложено резиновое покрытие. Проект финансирования за счет средств местного бюджета. К этому часу все. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама. Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775 0270 0500 0270. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
3: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүүбү? Ооба. Сулуубу? Ооба. Бактылуубу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 19 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Оржско-Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 29 градусов тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
6: Мама, это «Эль-Азык»?
5: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
5: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
5: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
10: Деятельность лицензирована.
11: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки: доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
12: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
13: Деятельность лицензирована.
14: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
15: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
16: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Кыргызско-китайская граница будет временно закрыта. Об этом сообщает погранслужба. Пункт пропуска Иркештам автодорожный приостановил работу с 18 июня с 22.00 по бишкекскому времени. КПП «Торугард» автодорожный будет закрыт 19 июня. Пропуск граждан, транспорта и грузов возобновится 20 июня с 8 утра. А меры связаны с праздником драконьих лодок в Китае. В Бишкек до конца года поставят 625 новых автобусов малого класса. Об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, транспорт будет работать преимущественно в жилмассивах и на узких улицах. Договор с поставщиком планируется подписать на этой неделе. Новые автобусы оснастят кондиционерами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Техника будет поступать поэтапно по мере изготовления на заводах. Ну а финансирование ведется за счет средств стабилизационного фонда. В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Самойленко открыли многофункциональную площадку. По данным мэрии, на территории обустроены мини-футбольное и баскетбольное поле, воркаут-зона и детские игровые площадки. Также установлены системы наружного освещения, проложены беговые дорожки и уложено резиновое покрытие. Проект финансирования за счет средств местного бюджета. К этому часу все. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм-Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм-Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 19 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 29 градусов. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 29 градусов тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Че-че-че.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Кыргызско-китайская граница будет временно закрыта. Об этом сообщает погранслужба. Пункт пропуска Иркештам автодорожный приостановил работу с 18 июня с 22.00 по бишкекскому времени. КПП «Торугарт автодорожный» будет закрыт 19 июня. Пропуск граждан, транспорта и грузов возобновится 20 июня с 8 утра. А меры связаны с праздником драконьих лодок в Китае. В Бишкек до конца года поставят 625 новых автобусов малого класса. Об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, транспорт будет работать преимущественно в жилмассивах и на узких улицах. Договор с поставщиком планируется подписать на этой неделе. Новые автобусы оснастят кондиционерами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Техника будет поступать поэтапно по мере изготовления на заводах. Ну а финансирование ведется за счет средств стабилизационного фонда. В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Самойленко открыли многофункциональную площадку. По данным мэрии, на территории обустроены мини-футбольное и баскетбольное поле, воркаут-зона и детские игровые площадки. Также установлены системы наружного освещения, проложены беговые дорожки и уложено резиновое покрытие. Проект финансирования за счет средств местного бюджета. К этому часу все. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
1: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекит кейжи.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Сметана и зелень божественно!
8: Это пир!
7: О, грибы в сливочном соусе нежно!

0: Подай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 19 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 29 градусов тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Кыргызско-китайская граница будет временно закрыта. Об этом сообщает погранслужба. Пункт пропуска Иркештам автодорожный приостановил работу с 18 июня с 22.00 по бишкекскому времени. КПП «Торугард» автодорожный будет закрыт 19 июня. Пропуск граждан, транспорта и грузов возобновится 20 июня с 8 утра. А меры связаны с праздником драконьих лодок в Китае. В Бишкек до конца года поставят 625 новых автобусов малого класса. Об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, транспорт будет работать преимущественно в жилмассивах и на узких улицах. Договор с поставщиком планируется подписать на этой неделе. Новые автобусы оснастят кондиционерами и валидаторами для безналичной оплаты проезда. Техника будет поступать поэтапно по мере изготовления на заводах. Ну а финансирование ведется за счет средств стабилизационного фонда. В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Самойленко открыли многофункциональную площадку. По данным мэрии, на территории обустроены мини-футбольное и баскетбольное поле, воркаут-зона и детские игровые площадки. Также установлены системы наружного освещения, проложены беговые дорожки и уложено резиновое покрытие. Проект финансирования за счет средств местного бюджета. К этому часу все. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлымат автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт. Аламиден бірден турақ жай іздеп жатасыз ба?
4: Тоқтай тұрыңыз.
3: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашу үшін жасалған.

0: көріңіз. Яйқы маңайыңызды бір кранчмен жаратыңыз.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
5: Ярко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Yves Rocher Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Yves Rocher. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 19 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 29 градусов. В Оржско-Джалабадской и Баткенской областях также местами дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов тепла. В столице сегодня пасмурно и днем ожидается плюс 29 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карасуйском районе ввели в эксплуатацию обновленную систему питьевого водоснабжения в рамках проекта «От-Узадыр». Как сообщает Минсельхоз, программа охватывает 12 населенных пунктов с общим населением около 30 тысяч человек. В ходе работ в селе Октябрь построили водохранилище, проложили более 11 километров водопроводных сетей и создали санитарно-защитную зону. Кроме того, местному водоканалу передали специализированную технику. В Кыргызстане произошел бум QR-платежей. За год их объем вырос в 10 раз и превысил 900 миллиардов сомов. Как сообщили в Нацбанке, количество транзакций взлетело в 8 раз, составив более 525 миллионов операций. Торговые точки активно переходят на безналичный расчет. Число QR-терминалов в стране за год удвоилось и достигло 114 тысяч. Такому быстрому развитию цифровых платежей

0: же способствует и высокая конкуренция, так как к системе уже подключились 20 банков и 14 платежных организаций. В Кыргызстане предлагают разрешить давать детям двойные фамилии. Сейчас при рождении ребенка получает фамилию либо матери, либо отца. Если у родителей разные фамилии, нужно выбрать только одну, а двойные запрещены законом. Новый законопроект предлагает разрешить родителям объединять свои фамилии через дефис в любой последовательности. При этом тройные фамилии по-прежнему будут запрещены. Авторы инициативы объясняют это просьбами граждан. Депутаты также отмечают противоречия в законах. Семейный кодекс разрешает учитывать национальные традиции при выборе фамилии, но закон о регистрации этого не позволяет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Джернома.

0: Тур же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдой 230 дарегине келиңиздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драмет сообщает, что завтра, 20 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем плюс 28, ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью ожидается плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504 08 80 80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карасуйском районе ввели в эксплуатацию обновленную систему питьевого водоснабжения в рамках проекта «Отузадыр». Как сообщает Минсельхоз, программа охватывает 12 населенных пунктов с общим населением около 30 тысяч человек. В ходе работ в селе Октябрь построили водохранилище, проложили более 11 километров водопроводных сетей и создали санитарно-защитную зону. Кроме того, местному водоканалу передали специализированную технику. В Кыргызстане произошел бум QR-платежей. За год их объем вырос в 10 раз и превысил 900 миллиардов сомов. Как сообщили в Нацбанке, количество транзакций взлетело в 8 раз, составив более 525 миллионов операций. Торговые точки активно переходят на безналичный расчет. Число QR-терминалов в стране за год удвоилось и достигло 114 тысяч. Такому быстрому развитию цифровых платежей способствует и высокая конкуренция, так как к системе уже подключили 2 десятка банков и 14 платежных организаций. В Кыргызстане предлагают разрешить давать детям двойные фамилии. Сейчас при рождении ребенка получает фамилию либо матери, либо отца. Если у родителей разные фамилии, нужно выбрать только одну, а двойные запрещены законом. Новый законопроект предлагает разрешить родителям объединять свои фамилии через дефис в любой последовательности. При этом тройные фамилии по-прежнему будут запрещены. Авторы инициативы объясняют это просьбами граждан. Депутаты также отмечают противоречия в законах. Семейный кодекс разрешает учитывать национальные традиции при выборе фамилии, но закон о регистрации этого не позволяет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драймет сообщает, что завтра, 20 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем плюс 28, ночь понизится до 18. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 20 градусов, ночь столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью ожидается плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
5: Деятельность лицензирована.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карасуйском районе ввели в эксплуатацию обновленную систему питьевого водоснабжения в рамках проекта «Отузадыр». Как сообщает Минсельхоз, программа охватывает 12 населенных пунктов с общим населением около 30 тысяч человек. В ходе работ в селе Октябрь построили водохранилище, проложили более 11 километров водопроводных сетей и создали санитарно-защитную зону. Кроме того, местному водоканалу передали специализированную технику. В Кыргызстане произошел бум QR-платежей. За год их объем вырос в 10 раз и превысил 900 миллиардов сомов. Как сообщили в Нацбанке, количество транзакций взлетело в 8 раз, составив более 525 миллионов операций. Торговые точки активно переходят на безналичный расчет. Число QR-терминалов в стране за год удвоилось и достигло 114 тысяч. Такому быстрому развитию цифровых платежей способствует и высокая конкуренция, так как к системе уже подключили 2 десятка банков и 14 платежных организаций. В Кыргызстане предлагают разрешить давать детям двойные фамилии. Сейчас при рождении ребенка получает фамилию либо матери, либо отца. Если у родителей разные фамилии, нужно выбрать только одну, а двойные запрещены законом. Новый законопроект предлагает разрешить родителям объединять свои фамилии через дефис в любой последовательности. При этом тройные фамилии по-прежнему будут запрещены. Авторы инициативы объясняют это просьбами граждан. Депутаты также отмечают противоречия в законах. Семейный кодекс разрешает учитывать национальные традиции при выборе фамилии, но закон о регистрации этого не позволяет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 233. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драмет сообщает, что завтра, 20 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем плюс 28, ночь понизится до 18. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 20 градусов, ночь столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью ожидается плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карасуйском районе ввели в эксплуатацию обновленную систему питьевого водоснабжения в рамках проекта «От Узадыр». Как сообщает Минсельхоз, программа охватывает 12 населенных пунктов с общим населением около 30 тысяч человек. В ходе работ в селе Октябрь построили водохранилище, проложили более 11 километров водопроводных сетей и создали санитарно-защитную зону. Кроме того, местному водоканалу передали специализированную технику. В Кыргызстане произошел бум QR-платежей. За год их объем вырос в 10 раз и превысил 900 миллиардов сомов. Как сообщили в Нацбанке, количество транзакций взлетело в 8 раз, составив более 525 миллионов операций. Торговые точки активно переходят на безналичный расчет. Число QR-терминалов в стране за год удвоилось и достигло 114 тысяч. Такому быстрому развитию цифровых платежей способствует и высокая конкуренция, так как к системе уже подключили 2 десятка банков и 14 платежных организаций. В Кыргызстане предлагают разрешить давать детям двойные фамилии. Сейчас при рождении ребенка получают фамилию либо матери, либо отца. Если у родителей разные фамилии, нужно выбрать только одну, а двойные запрещены законом. Новый законопроект предлагает разрешить родителям объединять свои фамилии через дефис в любой последовательности. При этом тройные фамилии по-прежнему будут запрещены. Авторы инициативы объясняют это просьбами граждан. Депутаты также отмечают противоречия в законах. Семейный кодекс разрешает учитывать национальные традиции при выборе фамилии, но закон о регистрации этого не позволяет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драймет сообщает, что завтра, 20 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем плюс 28. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью ожидается плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
5: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карасуйском районе ввели в эксплуатацию обновленную систему питьевого водоснабжения в рамках проекта «От Узадыр». Как сообщает Минсельхоз, программа охватывает 12 населенных пунктов с общим населением около 30 тысяч человек. В ходе работ в селе Октябрь построили водохранилище, проложили более 11 километров водопроводных сетей и создали санитарно-защитную зону. Кроме того, местному водоканалу передали специализированную технику. В Кыргызстане произошел бум QR-платежей. За год их объем вырос в 10 раз и превысил 900 миллиардов сомов. Как сообщили в Нацбанке, количество транзакций взлетело в 8 раз, составив более 525 миллионов операций. Торговые точки активно переходят на безналичный расчет. Число QR-терминалов в стране за год удвоилось и достигло 114 тысяч. Такому быстрому развитию цифровых платежей способствует и высокая конкуренция, так как к системе уже подключили 2 десятка банков и 14 платежных организаций. В Кыргызстане предлагают разрешить давать детям двойные фамилии. Сейчас при рождении ребенка получает фамилию либо матери, либо отца. Если у родителей разные фамилии, нужно выбрать только одну, а двойные запрещены законом. Новый законопроект предлагает разрешить родителям объединять свои фамилии через дефис в любой последовательности. При этом тройные фамилии по-прежнему будут запрещены. Авторы инициативы объясняют это просьбами граждан. Депутаты также отмечают противоречия в законах. Семейный кодекс разрешает учитывать национальные традиции при выборе фамилии, но закон о регистрации этого не позволяет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Джернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: А отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карасуйском районе ввели в эксплуатацию обновленную систему питьевого водоснабжения в рамках проекта «Отузадыр». Как сообщает Минсельхоз, программа охватывает 12 населенных пунктов с общим населением около 30 тысяч человек. В ходе работ в селе Октябрь построили водохранилище, проложили более 11 километров водопроводных сетей и создали санитарно-защитную зону. Кроме того, местному водоканалу передали специализированную технику. В Кыргызстане произошел бум QR-платежей. За год их объем вырос в 10 раз и превысил 900 миллиардов сомов. Как сообщили в Нацбанке, количество транзакций взлетело в 8 раз, составив более 525 миллионов операций. Торговые точки активно переходят на безналичный расчет. Число QR-терминалов в стране за год удвоилось и достигло 114 тысяч. Такому быстрому развитию цифровых платежей способствует и высокая конкуренция, так как к системе уже подключили 2 десятка банков и 14 платежных организаций. В Кыргызстане предлагают разрешить давать детям двойные фамилии. Сейчас при рождении ребенка получает фамилию либо матери, либо отца. Если у родителей разные фамилии, нужно выбрать только одну, а двойные запрещены законом. Новый законопроект предлагает разрешить родителям объединять свои фамилии через дефис в любой последовательности. При этом тройные фамилии по-прежнему будут запрещены. Авторы инициативы объясняют это просьбами граждан. Депутаты также отмечают противоречия в законах. Семейный кодекс разрешает учитывать национальные традиции при выборе фамилии, но закон о регистрации этого не позволяет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень божественно.
3: Это пирог.
2: Грибы в сливочном соусе. Нежно.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драмет сообщает, что завтра, 20 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 20. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем плюс 28, ночь понизится до 18. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 20 градусов, ночь столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью ожидается плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карасуйском районе ввели в эксплуатацию обновленную систему питьевого водоснабжения в рамках проекта «От Узадыр». Как сообщает Минсельхоз, программа охватывает 12 населенных пунктов с общим населением около 30 тысяч человек. В ходе работ в селе Октябрь построили водохранилище, проложили более 11 километров водопроводных сетей и создали санитарно-защитную зону. Кроме того, местному водоканалу передали специализированную технику. В Кыргызстане произошел бум QR-платежей. За год их объем вырос в 10 раз и превысил 900 миллиардов сомов. Как сообщили в Нацбанке, количество транзакций взлетело в 8 раз, составив более 525 миллионов операций. Торговые точки активно переходят на безналичный расчет. Число QR-терминалов в стране за год удвоилось и достигло 114 тысяч. Такому быстрому развитию цифровых платежей способствует и высокая конкуренция, так как к системе уже подключили 2 десятка банков и 14 платежных организаций. В Кыргызстане предлагают разрешить давать детям двойные фамилии. Сейчас при рождении ребенка получает фамилию либо матери, либо отца. Если у родителей разные фамилии, нужно выбрать только одну, а двойные запрещены законом. Новый законопроект предлагает разрешить родителям объединять свои фамилии через дефис в любой последовательности. При этом тройные фамилии по-прежнему будут запрещены. Авторы инициативы объясняют это просьбами граждан. Депутаты также отмечают противоречия в законах. Семейный кодекс разрешает учитывать национальные традиции при выборе фамилии, но закон о регистрации этого не позволяет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем

0: Бизнес. Жайка маңыңызды бір кранчмен жаратыңыз.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
0: Реклама на Авторадио. 0-700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драймет сообщает, что завтра, 20 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем плюс 28. Ночь понизится до 18. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 20 градусов, ночь столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов. Ночью ожидается плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
1: Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайд. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
2: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карасуйском районе ввели в эксплуатацию обновленную систему питьевого водоснабжения в рамках проекта «От Узадыр». Как сообщает Минсельхоз, программа охватывает 12 населенных пунктов с общим населением около 30 тысяч человек. В ходе работ в селе Октябрь построили водохранилище, проложили более 11 километров водопроводных сетей и создали санитарно-защитную зону. Кроме того, местному водоканалу передали специализированную технику. В Кыргызстане произошел бум QR-платежей. За год их объем вырос в 10 раз и превысил 900 миллиардов сомов. Как сообщили в Нацбанке, количество транзакций взлетело в 8 раз, составив более 525 миллионов операций. Торговые точки активно переходят на безналичный расчет. Число QR-терминалов в стране за год удвоилось и достигло 114 тысяч. Такому быстрому развитию цифровых платежей способствует и высокая конкуренция, так как к системе уже подключили 2 десятка банков и 14 платежных организаций. В Кыргызстане предлагают разрешить давать детям двойные фамилии. Сейчас при рождении ребенка получают фамилию либо матери, либо отца. Если у родителей разные фамилии, нужно выбрать только одну, а двойные запрещены законом. Новый законопроект предлагает разрешить родителям объединять свои фамилии через дефис в любой последовательности. При этом тройные фамилии по-прежнему будут запрещены. Авторы инициативы объясняют это просьбами граждан. Депутаты также отмечают противоречия в законах. Семейный кодекс разрешает учитывать национальные традиции при выборе фамилии, но закон о регистрации этого не позволяет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
1: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган. Жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
5: Яко? Да. Стильное? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в «Ивраше Франция». Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. «Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драймет сообщает, что завтра, 20 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем плюс 28. Ночь понизится до 18. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 20 градусов. Ночь столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздуха составит плюс 27 градусов. Ночью ожидается плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.kg.
4: Деятельность лицензирована.

0: Свежие, вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Впервые в Центральной Азии Формула-1 на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Карасуйском районе ввели в эксплуатацию обновленную систему питьевого водоснабжения в рамках проекта «Отузадыр». Как сообщает Минсельхоз, программа охватывает 12 населенных пунктов с общим населением около 30 тысяч человек. В ходе работ в селе Октябрь построили водохранилище, проложили более 11 километров водопроводных сетей и создали санитарно-защитную зону. Кроме того,

0: Собствует и высокая конкуренция, так как к системе уже подключились 20 банков и 14 платежных организаций. В Кыргызстане предлагают разрешить давать детям двойные фамилии. Сейчас при рождении ребенка получает фамилию либо матери, либо отца. Если у родителей разные фамилии, нужно выбрать только одну, а двойные запрещены законом. Новый законопроект предлагает разрешить родителям объединять свои фамилии через дефис в любой последовательности. При этом тройные фамилии по-прежнему будут запрещены. Авторы инициативы объясняют это просьбами граждан. Депутаты также отмечают противоречия в законах. Семейный кодекс разрешает учитывать национальные традиции при выборе фамилии, но закон о регистрации этого не позволяет. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Бол-нос релакс гель булчум жана муындардағы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бол-нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Дети

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драймет сообщает, что завтра, 20 июня, во многих районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем плюс 28. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области также осадки, днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне днем плюс 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, ожидаются осадки. Днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью ожидается плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
4: Мама, это «Эль Азык»?
3: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
3: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Деятельность лицензирована.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС RedPetroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Тебя поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубту картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.